boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен, тежко живил, зато сам се

боги створи со мной. Я со мной, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всак члок се мина смиха. Туди женске рае ме имайо, глега ночка правьо и не цркляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар со мной, я с мамком.